все наши подкасты и все наши музыкальные потоки разных стилей. Так что заходи на сайт europaplus.ru, скачивай и смело пользуйся в любое время, в любом месте. Я же пока расскажу, что услышим далее. Предлагаю вниманию Russian Raul Alejandro, Wizkid, хит Ponga. Также послушаем гуру электронной музыки.

в компании Brian и Grace Track Beautiful Places, но прежде на Европе Плюс акцент с Эрой Миша Миллер с работой Don't Leave Kylie и не забудь, когда проснешься сегодня утром, то следуй вот этому правилу.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Russian Рау Алехандро и Уискит в наших динамиках столицы 3.33. Меня зовут Олег Шишкин. Салют всем, кто не спит. Обещал быть здесь я ровно до 6 утра и слово свое сдержу. И также, как и обещал, буду всех радовать лучшей музыкой нашей планеты. В ближайшие 15 минут услышим проект The Second Voice и Let Me Be, красотку Holy Moly, хит Talk To You Later и добавим сюда Кунгсет и Афилус Лондон. Тема в жанре Dance Galaxy. Буквально через 3 минуты на Европе Плюс.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Дальше. Только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: плюс. Да, дальше больше. Больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За эти 30 мы услышим Marshmello, Portugal Women, Phoenix.

0: в наших приемниках, которые очень сильно нуждаются в твоем голосе на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. В эту пятницу ребята наконец-то прорвались в чарт, стартовали с 30-й строчки и наверняка были бы рады оказаться гораздо выше в финале следующей недели. Поэтому, если тебе нравится хит, то заходим на сайт и жмем сердечко напротив. Я же пока расскажу, что услышим далее. Побалуемся немного ракешником, послушаем Tokyo Hotel, California Nights и девушку, которая за свою относительно небольшую карьеру уже смогла заполучить статуэтку Грэмми. Chapel Roan, Good Luck Babe и Алекса Уоррена. Fever Dream.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда.

Братья Каулица, они же Tokyo Hotel на Европе Плюс и California Nights. В Москве 4:34. Напомню, что сегодня воскресенье, выходные продолжаются. И напомню, что сегодня на Европе Плюс шоу Weekend Star. И на этот раз в гостях парень, который со сноубордом на «ты», участник Олимпийской сборной России Влад Хадарин. А это говорит об одном. Интервью будет предельно интересным. Александр Генерозов начнет ровно в 17 по Москве. Не забудь в это время включить Европу Плюс. А пока продолжим действовать в режиме больше хитов и больше музыки. На подходе Ваня Дмитриенко и мощнейший хит «Ртуть», «Хужель» и «Солтед», «Джимейкан» и проект «Airbooks», тема «Graceland».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

хиты и ничего лишнего. И список на эти полчаса следующий. K-Pop Idol, BTS, Swim. Халиф Арвин, Рене Миллер и электронная тема Body Talk. И послушаем немного R&B из Нигерии. David M's Rain Dance. Это далеко не все, что Европа Плюс приготовила для тебя на эти 30, так что не уходи далеко.

абсолютно еще бы погода порадовала высокими температурами. Но это я про Москву, конечно, чтобы мы дружно наконец-то поплавали. Но надеюсь, что в твоем городе погода отличная. Swim — это BTS на Европе Плюс, и на этом останавливаться не будем.

0: Ever Science You Left Me и визитную карточку Annabelle England Get Busy. Ну а кто прямо сейчас желает послушать какой-нибудь интересный подкаст, то бригада У подскажет, какой именно.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

5.33, я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Ждем Дениса Романова и крутой уикенд. Кто желает зачерпнуть максимум бодрости, то ждем 8 утра. Отлично проведем время, сразимся в играх, получим крутые подарки, получим массу отменного настроения.

0: ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

Золотой голос One Direction, Зейн Малик, Die For Me. И это лишь малая часть того, что ждет нас впереди, так что не расходимся, остаемся с Европой Плюс.

0: Это «Медуза», танцевальный хит «I don't wanna go home tonight». Классная тема для уикенда подходящая. Для будних дней, ребята, для понедельника, конечно, подходящая «Бригада У». Пока ребята отдыхают, но вернутся к нам завтра в 7 утра по Москве. Почему в воскресенье, да, про понедельник говорим? Ну, ладно, на самом деле нужно говорить про понедельник, потому что много всего интересного будет в «Бригаде У», и подарки, и контент классный. Сегодня тоже, кстати, будет контент классный, и подарки. Сегодня будет крутой уикенд с 8 утра по Москве. Обязательно к нам присоединяйся, послушай тоже.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада. Сейф. Не сломан.
2: Так.
3: Саша, Сашка, Сашенька.
2: На самом деле первая профессиональная бейсбольная команда называлась «Красные чулки».
3: Ну ты нам звони еще, ладно? И Челябинску передавай большой привет. Счастливо.
4: Пока-пока.
3: А во вторник в сейфе «Бригаду» 30 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

Этих музыкантов мы уже, конечно, знаем. Это Биби Рекс и Фейдлесс, легендарный проект, их работа New Religion, танцевальный суперхит. Шестая строчка в нашем чарте. Еврохит топ-40, более чем достойный результат, но чуть-чуть, конечно, ему каждую неделю не хватает для того, чтобы оказаться выше и выше и выше. Так что проголосуй за эту работу. europaplus.ru, наше мобильное приложение, оно того стоит, 100%. Легендарный хит внутри. А есть еще одна тема, которая тоже была, и точнее, ну, неправильно сказал. Она была, но тоже потеряла в позициях. Это тема от Тедди Свимса. Его история «Mr. Know It All». Надо ее обязательно поддержать тоже. И послушать тоже. Она впереди. Есть еще Post Malone с треком «Cold». Все это совсем скоро здесь, на Европе+.

0: 10 минут. Европа плюс.
1: Да, в ближайшие полчаса у нас здесь на Европе плюс больше хитов и больше музыки. Будет команда «Моя Мишель». Их потрясающе красивая история «На малиновой луне». На малиновой луне.

танцевальный суперхит от Сони Фадеры «Think About Us». Ну и, конечно, многое другое. Все это впереди на Европе+, в этом часе и в следующем часе. Дожди.

команда «Моя Мишель» на Европе Плюс. История под названием «На малиновой луне». Красотища, вкуснотища. Мы такое, конечно, любим. У нас такого впереди еще много в этот уикенд. Этим утром уикенда будет Леони и Каллум Скотт, два прекрасных вокалиста. Их совместная работа «Stay» будет Coldplay и ряд артистов еще вместе с ними. Их работа «We Pray». И, конечно же, впереди у нас в новом часе уже будет крутой уикенд.

Нами грядут изменения. В частности, с 1 сентября старшеклассникам добавят волонтерскую деятельность. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, дети будут участвовать в программе обучения служением первые, выполняя социальные задачи для некоммерческих организаций, госучреждений и социального бизнеса. За успешную защиту соцпроекта они могут получить баллы, которые станут дополнительным бонусом к результатам ЕГЭ. Вьетнам вводит новые правила въезда. Они вступят в силу уже с предстоящего понедельника, 22 июня. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, иностранные граждане, прибывающие во Вьетнам через международные аэропорты, должны будут в обязательном порядке заранее заполнять электронную карту прибытия. Сделать это можно на портале миграционной службы Вьетнама. После придет QR-код, который потребуется предъявить при прохождении паспортного контроля. Правительство установило профстандарт для писателей. Он начнет действовать с 1 сентября. Документ описывает основные задачи такого работника. В частности, создание идеи произведения, написание текста, его редактирование и подготовку к публикации. Причем писатели должны будут соответствовать критериям, знать историю и культуру России, основные направления отечественной и зарубежной литературы. Подросткам в Арабских Эмиратах теперь запрещено пользоваться соцсетями. Соответствующее постановление принято местным правительством. Отмечается, этот шаг отражает стремление Эмират к созданию первой модели защиты детей в цифровом пространстве. Между тем, ранее сообщалось, что Великобритания решила со следующего года запретить соцсети для детей и подростков. Подобные ограничения действуют в том числе в Австралии, Турции и Малайзии. Сегодня россиян ждет самый длинный день года. В это воскресенье в 11 часов 24 минуты по московскому времени солнце займет наивысшую точку над горизонтом. Светлое время суток продлится почти 18 часов, а ночь всего 6,5. Ну и отмечается, в день летнего солнцестояния в северном полушарии наступает астрономическая

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Киномикс прямо сейчас в крутом уикенде, ребята. Подборка фильмов. Мы каждую неделю что-нибудь интересненькое для вас всех выбираем. Помимо того, что это все можно посмотреть на досуге, классно провести время, есть еще и подсказка. Подсказка для игры «Киномания». «Киномания» чуть попозже. Подсказку сейчас услышимся. Подборка на этой неделе у нас новых фантастических фильмов, в которые буквально хочется сбежать от реальности. Там все интересно. Смотрим, точнее слушаем. И первая рекомендация — это картина «Микки 17». Не знаю, конечно, по поводу сбежать, но посмотреть глазком одним. Там просто такая история. Представьте работу, где вас регулярно отправляют на смерть. Микки Барнс становится так называемым расходным сотрудником на далекой планете. После каждой смерти его сознание загружают в новое тело, и цикл начинается заново. Но однажды происходит сбой. Микки сталкивается со своей следующей версией. Ну, занятно, как минимум, смотреть надо. Отзывы интересные, по крайней мере, про эту картину. Надо посмотреть самостоятельно. Проект «Конец света» — так называется следующая рекомендация. Микробиолог Райланд Грейс приходит в себя на корабле далеко от Земли и не помнит, кто он и зачем здесь оказался. Постепенно мужчина выясняет, что именно от него зависит спасение человечества, а еще оказывается, что даже в бескрайнем космосе можно найти неожиданного союзника. Райан Гослинг, в конце концов, в плохих фильмах не снимается, поэтому ждем, смотрим. Ждем в своем плейлисте этот фильм и смотрим, конечно, его. А вот эту картину нам надо запомнить как следует, потому что эта картина, она поможет тебе в игре «Киномания», такая жирная подсказка для всех. Как приручить дракона, так называется картина. История о подростке Викинг, который живет на острове, где люди веками воюют с драконами. Однажды он сбивает редкого дракона по имени Беззубик, но вместо того, чтобы убить его, подружится с ним, а там уже все закрутится дальше. Благодаря этой дружбе Икинг понимает,

на europaplus.ru или в нашу группу ВК. У нас там есть целая подборка, как раз таки фантастические, новые фантастические фильмы, в которые хочется сбежать от реальности. Заходи, читай, наверняка что-то понравится.

0: У нас есть наш мерч, эксклюзивный от Европы Плюс. Себе попытается забрать его, ну, ее точнее, потому что сегодня у нас футболка есть фирменная, эксклюзивная от нас. Наша слушательница, зовут ее Наталья. Наталья,
1: да, да.
0: Ну, тогда рассказывай, что, чего. Тогда говори, что за фильм.
1: Ой, хотелось бы еще подсказки.
0: А, еще? Ну, давай, конечно, само собой. Значит, факт номер два, слушай внимательно. Однажды, этот Икинг, главный герой, он сбивает редкое существо по имени Беззубик. Но вместо того, чтобы убить его, он с ним подружился. Вот так.
1: Ой, смотрела фильм, видите, забыл. Я сейчас думаю. Драконы, конечно, это не просто драконы. Как это по-другому называется?
0: Подожди. Слышно плохо? Давай, ты не помнишь название, правда? Серьезно?
1: Я-то вас слышу. Я даже фильм, по-моему, этот смотрела. Вы, можно еще чуть-чуть подсказать?
0: Можно, конечно. Я просто к тому, что...
1: Драконы, может быть, драконы.
0: Я-то думал, ты знаешь ответ. Слушайте внимательно.

готовы. Вы готовы отдыхать? Вы слушать музыку готовы вообще? А если музыки будет много, если ее будет в двойном объеме прям много, а потому что скоро дабл-хит. Надо к нему приготовиться как следует. Электронные суперзвезды внутри, как целая команда электронных звезд. И, конечно, наша группа ВВК на тебя ждет, чтобы проголосовать за одного из, точнее, за, ну, из группиров, назовем их так. Заходи в группу ВВК, прямо сейчас там запустится голосование. Пока слушаем дуэт «Клан Карусел», их трек «Райд» в крутом уикенде. Потом сразу дабл-хит, дождись.

0: пара артистов, точнее группы, целая группа артистов, которые ждут твоей поддержки в нашей группе ВК, в официальной группе ВКонтакте Европа Плюс, для того, чтобы за них проголосовать и, конечно, послушать два трека подряд. Где? Ну, где такое возможно? Только у нас, только на Европе Плюс. Два трека твоих любимцев. Я все хочу сказать как-то в единственном числе, но их же много тут. Итак, вот кого много. Значит, главный мировой хит этого австралийского электронного дуэта был записан с участием огромного любительского хора. В записи вокала приняли участие десятки друзей, соседей и музыкантов из местного сообщества. Это команда Шаус. Вот он хор. Не соврал. Есть еще коллектив, который появился аж на Аляске, а уже потом перебрался в материковую часть США. Музыканты неоднократно говорили, что суровая северная природа сильно повлияла на их творчество, стиль и мировоззрение. Прекрасная команда Portugal The Man. Тоже стиль. И вот как надо поступить дальше. Надо подумать, кого хочешь послушать дальше в двойном объеме. Чьи два трека? Это Шаус или Portugal The Man? После этого ты заходишь в группу ВК. Европа Плюс, она у тебя наверняка есть. Ну, ВК есть, и Европа Плюс тоже есть в группе итоги.
1: Дабл хит на Европе Плюс.

Победители дабл-хита одолели Порт Голдемен, и это твои любимцы. За них проголосовали в нашей группе в ВК. 57%, по-моему, процентов голосов было за них. Вот тебе два трека победителя. Впереди больше хитов, больше музыки. Первый на очереди Тиесто, его Beautiful Places. Такая же прекрасная работа, как и название. А еще будет гороскоп. Скоро дождись.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня 21 июня. Овны, человеческие возможности действительно безграничны. Так что убедитесь в этом самостоятельно. Тельцы, не позволяйте себе лишний раз лениться. Близнецы, не стесняйтесь своих меркантильных желаний. Это абсолютно нормальная тема. Раки, купите себе что-нибудь и порадуйте себя. Львы, проведите день на свежем воздухе. Это то, что вам сейчас так необходимо. Девы, прекрасное настроение вам подарят друзья. Весы, оглянитесь по сторонам. Кому-то необходимо ваше внимание. Скорпионы, предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями. Стрельцы, посвятите день себе любимому или любимой. Иногда можно побыть эгоистом. Козероги, с чистой совестью дайте себе полениться. Водолеи, будьте выше некоторых вещей и не портите себе настроение. И рыбы, удивительный день, вы чуть позже поймете почему.

0: Добрев и Люк Эванс.
1: Бабки, живо!
2: Я не из тех, кого грабят.
0: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
3: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки.

сообщила Минобороны, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 239 украинских беспилотников. Атаки подверглись в частности Адыгея, Астраханской, Орловской и Ростовской области. В Белгородской области украинский дрон ударил в многоквартирный дом в городе Строитель. Делегация Ирана прибыла в Швейцарию на переговоры с американцами. Ожидается, что встреча, которая состоится сегодня, будет закрытой и пройдет в формате технических консультаций. Ожидается, что к беседе присоединятся представители Пакистана и Катара. Как пишут СМИ, Вашингтон намерен согласовать инспекцию ООН на ядерные объекты Ирана, которые пострадали из-за ударов США и Израиля. Если это получится, американская сторона разморозит часть активов Исламской Республики. На Маврике открыли памятник в честь русских моряков. Речь идет об экипаже корабля императорского флота, который зашел на

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: На сегодня, ребята, горячая новинка в крутом уикенде. Чисто танцевальная такая. Выходного дня, скажи. Трек выходного дня. Два новых имени для нас. Одно мы слышали, потому что я уверен на 100%, что мы его могли слышать в топ-клаб-чарте. Это Крис Лоренцо. Другая — это Джей-Зи. Два музыканта, соответственно, из Великобритании и из Ирландии. Два артиста, которые нам сегодня выдали к нашему крутому уикенду работу под названием «Invisible». Послушаем их танцевальный хит. Крутой уикенд.

легендарный Боб Синклар, электронный, да и не только электронный суперстар, I Can Wait, Кайза. Кайза на фите, на вокале, скажем так, отвечает за вокальную составляющую. Больше хитов и больше музыки впереди. Еще одна легенда — это Фло Райда, наш любимец. Его история Whistle, послушаем ее. Будет Алекс Уоррен и Fever Dream. Будет в крутом уикенде продолжение, конечно, шоу «Крутой уикенд». Само собой, какой же крутой уикенд без игры? Естественно, игра будет. Игра под названием «Пинг-понг». Два участника и подарки. Все это впереди. Обо всем расскажу чуть позже. Дождись.

0: из Белгородской области, Максим. Привет, Гузель. Привет. Привет. Гузель из Стерлитамака, Максим из Белгородской области. Ребята, привет. Доброе утро обоим вам. Здрасте. Как вы? Как вы? Отдыхаете, небось?
1: Отдыхаем, да, спасибо.
0: Максим, ты как?
1: Привет, в самом разгаре.
0: Максим, ты как? Ты отдыхаешь?
2: Да, отдыхаю, лето в разгаре.
0: Ой, это хорошо, это очень хорошо. Есть подарки для вас? Ну, точнее, он один. Ну, может, и два будет, как пойдет на самом деле. Есть наша термобутылка фирменная. Как ее забрать себе? Прямо сейчас начнется игра и начнется отсчет времени. Минута времени. За эту минуту по очереди надо будет придумывать слова из другого слова. Я вам его назову, вы берете буквы этого слова, как вот как прям в детстве мы играли. И сочиняете новые слова. Кто больше слов насочиняет, тот и молодец. У нас первая дозвонилась Гузель, она начнет, соответственно, потом Максим, снова Гузель, снова Максим и так далее, и так далее. Кто, в общем, кто больше слов придумывает, тот большой молодец. Записывайте себе слово, запоминайте его. Сегодня слово в игре у нас коробка, коробка. Прям по буквам вам говорю. Коробка. Время начинается прямо сейчас. Начинает Гузель. Гузель, давай, погнали.

0: это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
3: А котики?
4: И, конечно, котики.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Выходные же у нас, так что мы плавно перетекаем в новый час, не торопясь. Будем слушать любимец наших хип-хоп, R&B, поп-звезды, какими эпитетами их только не называют. Там у них все. Это героини нашего будущего сражения в дабл-хите. Так что обязательно приготовься, надо будет поддержать одну из звезд в нашей группе ВКонтакте. Официальная группа ВКонтакте, Европа Плюс. Все скоро, всем поделюсь всей информацией. Пока что не менее прекрасная, чем наша героиня будущая, не менее прекрасная работа от Дэйва и Темс. Трек под названием «Rain Dance» в крутом уикенде.

0: много голосов. Я думал, будет 50 на 50, ну плюс-минус где-то. Но нет. Это артистка, которая является национальным героем своей страны. Этот статус ей официально присвоили в 2021 году, во время церемонии провозглашения страны республикой. О как! Вот такой интересный факт. 77% голосов, даже 78%, за Риану. Одолела Бейонсе. Невероятное, по-моему, что-то произошло. Хотя, будем слушать два трека Рианы прямо сейчас в крутом уикенде.
1: Дабл хит на Европе плюс.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: команда Sugar Babes, Hell in the Head в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки и чего только не будет.
1: Ты так меня называешь. И чего только не будет.
0: Пропустил, подожди. Будет Макс Филин и чего только не будет.
1: Да, и чего только не будет. И я буду здесь, и ты тоже оставайся у нас. Впереди Медуза, Джеймс Картер, Bad Memories. Встретим мистера Зейна, Die For Me. Еще будет классный Тейм Импала и Дженни Дракула и Миша Миллер, Алекс Вилье. Бам-бам. Всем классного уикенда вместе с Европа Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер

подарочные службы от Макса Филина заворачиваем. Расскажу лучше, что будем слушать дальше здесь, на радиостанции номер один в России. Впереди я, Ник, очень классный музыкант, кстати, владеющий всеми инструментами разом, сразу. И, конечно, владеющий своим голосом. И все это вместе соединяется в его музыке, на этот раз под названием «Does It Matter?». Через пару минут Брак с XTM, «Pay to Exist», а еще один из ярких хитов этого лета. Лето только началось, а хиты уже есть, и это классно. Кельвин Харрис и Джази, ирландская певица в компании Кельвина Харриса, исполнит свой хит «Satisfy». Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда. Продолжаем отдыхать. Если работаете, все равно. Продолжаем отдыхать вместе с Европой+.

0: Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandocard.ru. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.

0: часа на радиостанции номер один России. Мы готовы сделать это, готовы отправиться в час новый, а там все, что вы любите, больше хитов и больше музыки на Европе плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 13 часов.

Тео и Мод. Только что на Европе Плюс и тот самый хит Шаде. Даже здесь Бенсон Бун. Бенсон, как всегда, накричит на свои красивые музыкальные вещи. Sorry, I'm here for someone else. Да, тот самый Бенсон Бун, который покорил нас с работой Beautiful Things. Ну а теперь наша любовь продолжается. Уже теперь она точно взаимная. Ждем Бенсона через пару минут. Еще скоро здесь Тедди Свимс, Мистер Know It All, Леони, Каллум Скотт Стей и Афиша.

0: классного парня Терри Свинса, мистер Know It All, а прямо сейчас Афиша и Дмитрий Королев.
1: Афиша на Европе плюс.
2: Здравствуйте, теплое лето, солнце благоволит провести это воскресенье на свежем воздухе. Например, в Царицыно сегодня день йоги в России. Это фестиваль. Гостей ждут более 70 тематических зон, где будут проходить практики для начинающих и опытных участников, а также медитации, дыхательные упражнения и встречи с преподавателями. Будет и концерт. Фестиваль сегодня и в кинопарке Мускино, в программе концерты, литературные чтения, спектакли, ремесленные мастерские и встречи с писателями. Отдельное внимание в этом году уделят модным показам. Российские дизайнеры представят коллекции, вдохновленные народной культурой, семейными историями и традиционными ремеслами. На ВДНХ «Фабрика чудес» — это интерактивный

0: Вы плакатом Tokyo Hotel сказали когда-то goodbye. Ну, давайте будем откровенны, вы просто спрятали их под кроватью. Поэтому сейчас, в этом году, самое время достать плакаты за королей. Tokyo Hotel в этом году отмечает свое 25-летие. Так что да, плакаты снова на стену. Снова любим, снова обожаем. Как и все.
1: Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
4: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
5: 12+.

0: Unfaithful. Это Мариана Мамми в финале этого часа на радиостанции номер один России. Да, мы готовы отправиться дальше в час новый, а там ожидается еще больше хитов и больше музыки. Всем приготовиться, будем суим-суим вместе с командой BTS. Также впереди Alesso, Falling, еще будет Russian Rowl, Alejandro и Wizkid. Будем включать, будем продолжать это лето вместе с хитом Pongo.
1: Европа Плюс. Радио

0: лето, так сказать, подкидываем эти дровишки в летний огонь. 21 июня сегодня, лето еще впереди. Надеюсь, что вы сделали красивую такую раскадровку лета, накидали себе красивых планов и желаю, чтобы они обязательно сбывались в компании лучших хитов здесь на Европе+. Впереди, правда, лучшее. Встретим шведскую хаус-мафию, крутейший хит «Don't You Worry, Child». Будет также боб-синг Клары Кайзе, тоже одна из классных летних тем в этом сезоне. «I Can Wait» и «Ava Max» тоже в деле. «My Oh My» совсем скоро. 14.20. Всем, кто отдыхает, всем, кто работает, но душой все равно отдыхает вместе с Европой Плюс, вам классного уикенда.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада. Сейф не сломан.
2: Так.
3: Саша, Сашка, Сашенька.
2: На самом деле первая профессиональная бейсбольная команда называлась «Красные чулки».
3: Ну ты нам звони еще, ладно? И Челябинску передавай большой привет. Счастливо.
4: Пока-пока.
3: Во вторник в сейфе бригаду 30 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

0: буду полетать мысленно, просто отдохнуть и расслабиться под Сирилла и Дина Льюиса. Их уже ждем через пару минут. В эти 30 с нами также Nico & Vince, Am I Wrong, будет также Earbooks, Graceland, встретим Мото, а еще впереди Magic Root.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: и Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты.

0: АО «Т-банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: В кино с 25 июня Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 15 часов.

Также встретим Тиесто и Брена Грейс, Beautiful Places и музыкальный проект из Австралии, которому ничего никуда сдвигать не надо. Он просто классно чувствует музыку. Он классные коллабы устраивает. На этот раз вместе с Дженни, участницей южнокорейского girls band Blackpink, Tame Impala сделали трек Dracula. Стоит его дождаться. Впереди

Blackpink Jenny, только что на Европе Плюс. Мы готовы двинуть дальше. Впереди много приятных ему встреч. Будет Артик и Асти, через пару минут проект Kungs, Galaxy, будет также Evan Bunt, Other Side и Bibi Rexha, ее новая эра, ее новая работа из последнего студийника Dirty Blonde, New Religion.

0: следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

Ник Файк только что на радиостанции номер один России. Да, мы поймали эйфорию с этим парнем. Классная работа, классная тема. Готовы идти дальше через пару минут. Здесь Дэйв и Тэмс. Такая романтичная история. Rain Dance. Встретим также Джастина Бибера. Sorry, а будет и Ваня Дмитриенко, который говорит «Беги, беги, беги ко мне на концерт Лужники», который состоится 2 августа при поддержке Европа Плюс. Там будут все, там будет много людей. 70 тысяч человек. Это невероятно, что сделает Ваню самым молодым российским артистом, кто собирает такое количество поклонников на своем концерте. Так что да, все бежим. И все, конечно, слушаем Ваню Дмитриенко уже впереди на Европе Плюс. Его ждуть.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Кино с 25 июня. Рассел Кроу.
3: Бабки, живо!
4: Я не с тех, кого грабят.
2: В дерзком комедийном триллере
5: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
2: «Ночной бизнес».
6: Категория 18+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130. 0+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: готовы услышать это шоу Weekend Star, Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет. В Москве 17. Европа Плюс.
1: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе Плюс.
2: И сегодня с нами на Европе Плюс парень, который на сноуборде проделывает невероятные элементы. Он участник двух олимпиад, выступающий в дисциплинах слоупстайл и биг эйр, победитель этапов Кубка мира, многократный чемпион России Влад Хадарин. Влад, привет, всем добрый вечер.
4: Добрый вечер, ребята.
2: А ничего не напутал?
4: Нет, все по факту, все как было.
2: Yes. Слушай, у нас сегодня начинается астрономическое лето, да? Потому что самые-самые длинные дни, самые короткие ночи именно сейчас. И вроде бы, мне кажется, сейчас вот снег и все такое, да, как-то достаточно далеко, ну, скорее там на кону мифические пухососы, да, в Москве. Слышал, да, наверное.
4: Конечно.
2: Вот. Или, как говорили Старки в одном сериале, зима близко, мы на севере.
4: Так, ну, во-первых, начнем с того, что так или иначе, даже в 4 часах на самолете у нас есть Сочи, Красная Поляна, где сейчас все еще есть возможность кататься на сноуборде. У нас там проходит лагерь Bonus Summer Camp от New Star Festivals. Вот буквально у меня друзья прямо сейчас катаются и продолжают наслаждаться сноубордом. А я, да, наслаждаюсь летом, длинными днями. Это то, что... На то, чем мы скучаем зимой, так как в снегу короткие дни и холод — это то, что нам как бы ближе всего,
2: да,
4: по нутру.
2: Да, да. Слушай, ну а снег бы еще и пригодился, чтобы охладить другие спортивные страсти, да, потому что в самом разгаре мундиаль и чемпионат мира по футболу, и он какой-то, знаешь, вот в этом году абсолютно рекордный по бюджетам, по рекламным контрактам, да, по всему. Ты вообще как никогда, кстати, не хотел стать футболистом именно, да, что, а снег забрал тебя в плен.
4: Я думаю, что каждый ребенок так или иначе в какой-то момент своей жизни хотел бы стать профессиональным сноубордистом, да и в принципе мы все пинали мячик во дворах, вот, но я родом из Новосибирска, там снега у нас полно, и возможность была кататься круглый день, поэтому все-таки сноуборд как бы взял большинство.
2: Но зачем ты все-таки следишь?
4: Господи, да, конечно, следим за серфом. Естественно, стараемся сейчас хоть и отрывками следить, в том числе и за чемпионатом. Вот сегодня будет вторая игра у Испании. Посмотрим, как они сегодня, как сегодня все у них сложится.
2: Итак, с нами сегодня Влад Хадарин. Подключайте прямую трансляцию из нашей студии. Пишите ваши вопросы о снеге, сноуборде и спорте в целом. А прямо сейчас Эбен Холлоу на Европе Плюс.
1: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают
1: на Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Он одним из первых в мире выполнил элемент трюк фронтсайд 1800, да, то есть это 5 полных оборотов вокруг было своей дело. Оси. Влад Хадарин, сноубордист на Европе Плюс. И

0: Знаешь, вот напоминаете вращение, я так подумал, фигуристы ведь, да, они вот как там не мучаются, да, вот, но все-таки у них максимум четверной прыжок, и у них, по-моему, пятерной в принципе невозможно.
1: Да, да? Но они это делают гораздо быстрее. У них как бы от точки взлета до точки полета там буквально секунда. Мы еще там за свои 2-3 секунды, в принципе, можем управиться. А у них... Я вот недавно познакомился с Максом Кофтуном, один как бы легендарный спортсмен с фигурным катанием. И я впервые, можно сказать, вживую увидел, как выглядят эти тулупы и вращения, там двойное, тройное. И я в ужасе, как быстро это происходит. И на самом деле это не особо известный факт, но так или иначе мы стараемся, сноубордисты, хотя бы частично что-то брать от фигурного катания в том числе. Ну, по технике там есть пару нюансов.
0: Ничего себе. Вот это вот горизонтальные связи такие, да, прикольно. А, написано, что выполнен одним из первых. А вот это как? То есть, типа, там сразу толпа пыталась выполнить, да, и или так, типа, не поделили?
1: Нет, да нет, это, давайте уж не скромничать. Это было давно, это было в 2017 году, и я был первым в мире, кто сделал именно фронтсайд 1800. Потому что, по сути, отличие от других там людей, которые тоже уже на тот момент делали трюки, это противоположная сторона вращения. Если там многие сделали уже в правую сторону, то в моем случае это было в левую. И, соответственно, поставил точку в истории сноуборда мирового.
0: Ну, а чем обусловлено, в правую или в левую? Это вот это ты по желанию можешь выбрать, да?
1: Нет, ну, естественно, у нас есть две основные стойки, то есть левой ногой вперед, либо правой. В моем случае левая, то есть я регуляр, и таким образом ты крутишься вокруг, как бы крутишься плечами вперед по часовой стрелке, против часовой, извиняюсь.
0: Вот. Слушай, а нет такого вот, что, ну, достижение действительно уже такое давнее, а тебе все его так припоминают. Вот он, а ты такой, ребят, да вы поглядите хоть что, выделываю уже там на сноуборде, нет? Или ты с благодарностью к таким вещам
1: относишься? Ну, смотри, и вправду, времени прошло очень много, и я хочу сказать, что за это время сноуборд, в принципе, прогресснул очень сильно. Сейчас вот эти 5 оборотов люди делают там в квалификации, и то, может быть, не пройдут даже в финал. Сейчас у нас и 6, и 6,5 оборотов есть. Это тогда, типа, там единицы делали, а вот за последние 8 лет уже произошел настолько большой скачок, что, по сути, каждый второй, там, ребенок, скажем так, может это уже делать. В любом случае, это я рад, что был одним из первых, кто, в принципе, проложил дорогу в такие высокие вращения, новые трюки. Вот. Собственно, это самое главное.
0: Это точно. Напомню всем, с нами сегодня был Тхадарин. Говорим о сноубординге и не только. Скоро вернемся сюда, чтобы продолжить.
2: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
3: Шоу «Weekend Star».

0: вы не знаете, вот как я, заикаетесь в этом. Скорее всего, даже на доске-то не стояли. А Влад Хадарин, олимпиец, сноубордист в этих обеих дисциплинах с нами на Европе+. Плюс. Ну и давай по терминологии проясним. Вот слоупстайл, это вроде бы такая, знаешь, скейтерская, это изначально штука, да? Вот, перила, все там, да, вот эти вот скачки. А, только вот здесь с привкусом не кустов и пыли там, да, в зубах, а снега, если что не так.
1: Да. По терминологии, в общем, давайте начнем с бигейра, потому что это будет проще всего. Бигейр, да. Оно говорит само за себя. Бигейр, большой это прыжок. Это, по сути, трамплин, там, на международных соревнованиях от 25 до 33 метров. Соответственно, там, время полета там, до 3-3,5 секунд на высоте там, 6 метров от, грубо говоря, земли. И, собственно, слоупстайл — это комбинация это подобных трамплинов вместе в связке с перилами. Буквально вот перила, за которые ты опираешься, спускаясь по ступенькам, только они сделаны креативным образом, как бы в разных комбинациях, и тебе необходимо делать на них трюки, на нее запрыгивать, там, с вращением в одну сторону, скручивание в другую сторону, можно даже там сальто вперед, сальто назад, как бы комбинаций на самом деле очень много.
0: Ну, ты должен все это заявить изначально, да, как в спорте всегда обычно, да, мало ли что ты можешь сделать, ты должен объяснить, что ты сделаешь и как ты сделаешь, или там посвободнее немножко у вас.
1: Нет, нам ничего объяснять никому не нужно. Ты занимаешься, в общем, ты строишь свою программу самостоятельно. Обычно это 3 трамплина и 3-4 как раз джип-фигуры. Джип — это, собственно, перила. Mm-hmm. Вот. Тебе не нужно никому объяснять, кто что ты хочешь делать. У тебя абсолютная свобода своего, как бы, креатива. И именно поэтому я и люблю за это сноуборд. И мне кажется, ничего именно себе. Поэтому я и остался в нем так долго. Вот. И главное лишь учитывать, скажем так, общие тенденции трюков, чтобы результат, что является субъективным мнением судей по исполнению, амплитуде и там, другим критериям, выйдет в топ. Поэтому это как бы единственный критерий, о который нужно опираться, а так делай, что хочешь.
0: Меня вот смущает слово «субъективное судейство», да, потому что и с тем же фигурным катанием, да, и с гимнастикой, да, всюду, где есть субъективные, потом эти вот слезы, скандалы, то, что любят так журналисты, конечно да. же, да. А, вот, есть этот элемент все-таки, должен понравиться судье.
1: Да, слушай, к сожалению, да, эта проблема всегда присутствует, чуть ли не на каждом соревновании, будь то на мировых или в России, есть всегда недовольный спортсмен с недовольным тренером, которые подойдут и начнут разбирательство. Маловероятно...
0: Не, ну а чё?
1: Да-да-да. Маловероятно, что будет что-то изменено, но были прецеденты, когда вот прям настаивали, пересматривали повторы и как бы меняли оценку, тем самым образом давали возможность поднять как бы планку и, может быть, и выиграть.
0: Если вы пропустили начало, ищите нас в подкастах, читайте нас на сайте Европа Плюс. А прямо сейчас вы можете видеть нас в нашей трансляции в группе ВКонтакте на сайте Европа Плюс и в нашем мобильном приложении. У нас в гостях сноубордист Влад Хадарин, и мы скоро вернемся.
2: Говорим со звездами и слушаем музыку.
3: Weekend Star на Европе Плюс.

0: свежее. С Александром Генерозовым на Европе Плюс.
1: Впервые стал на сноуборд еще в детсадовском возрасте, если я не ошибаюсь. А почему вот выбрал доску, а не лыжи? Прямо сейчас узнаем у Влада Хайдарина. Ну и правда, почему? Ну как вроде бы так вот.
2: Пробовали одно и другое. Я лишь помню отчетливый момент, когда первый раз попробовал лыжи, и меня все время разворачивало спиной вперед. И да, меня это подбешивало. Я прям не мог с этим совладать. Может быть, просто еще слишком маленький был. Вот, но это прям отчетливый момент единственного раза, когда я попробовал лыжи. Потом, естественно, на протяжении моего детства были и другие виды спорта. Хоккей, гимнастика, карате, сплавание. Это как бы все мы там были. Вот. И в какой-то момент я попробовал кататься на сноуборде. Меня поставил мой отец в Новосибирске, когда мне было 5 лет. И, не знаю, прям с первого проезда, я помню этот спуск, я пристегнул доску, и буквально по этой горской, у нас там склон 200 метров буквально, и по прямой, без тормозов, не понимаю вообще, как контролировать этим снарядом, но мне дало настолько много как бы эмоций и восторга, что я решил, блин, я хочу этим продолжить, по крайней мере, заниматься сейчас. Я прям хочу, давайте дальше будем кататься, пробовать и посмотрим, через чего это выйдет.
1: Ну, ты в спортивном плане был прилежным учеником или такие мотивационные тычки все-таки получал? Так, сынок, надо работать. Мальчик, это не шутки, да. Это все no pain, no gain, да.
2: Я могу точно сказать, что я был гиперактивным ребенком, поэтому мне бы дурь из меня, дурь бы выбить из меня, поэтому, естественно, были наставления со стороны моего отца по определенным деталям, которые в последующем повлияли очень сильно на мою общую подготовку как сноубордист. Ну а глобально, как я и ранее сказал, сноуборд — это так чистый холст, где ты можешь рисовать как хочешь, и поэтому, если там в школе нам сдают рамки, нельзя это, нельзя то, тут приходишь и делаешь вот именно как чувствуешь,
1: творчество.
2: Творчество.
1: А у тебя еще есть отличная возможность сравнить разные, наверное, разные подходы тренерские, да, потому что ты и с итальянцем Давидо Чиконе работал, и нашу тренерскую школу неизбежно знаешь. И вот есть этот какой-то вот пресловутый разрыв, что у нас более суровый спорт такой, да, там почеловечнее немножко.
2: Я прекрасно понимаю, откуда ноги растут с таким жестким подходом, и вправду наша советская школа, она прям такая серьезная, там как бы все очень строго. Так или иначе, в сноуборде это экшн-спорт. Тут через боль, через, скажем так, недовольство ничего не построишь. Тут все зависит буквально от тебя и твоих, как бы, скиллов, твоих навыков. И все вот эти крики с тренерами, они ни к чему не приведут. Наоборот, ты должен чувствовать поддержку, ты должен быть уверенным в тренере и доверять своему тренеру, чтобы вы вместе, как бы, выросли до определенных результатов.
1: Сделаем маленькую паузу, послушаем музычку и вернемся после нее с быстрыми вопросами, а отвечать на них будет Влад Хайдарин на Европе Плюс.
0: Weekend Star. Звезды становятся ближе.
3: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Его зовут Влад Хадарин, он участник Олимпийской сборной России по сноуборду, и он на Европе, на Европе плюс. Слов минимум, информации максимум, вопросы кратко, ответы как захочешь. У тебя есть кто-то, кого бы ты мог назвать принципиальным соперником? Или такого нет, знаешь, вот прям вот типа...
3: Я всегда наблюдал за Маркусом Кливлендом, это спортсмен да. из Норвегии, он легендарный сноубордист и всегда старался держаться с ним наравне и прогрессировать так, чтобы были результаты больше, лучше.
2: Как часто приходится тренироваться в сезоне? Ежедневно, как минимум? Или это все-таки миф, так нереально, ежедневно на сноуборде там?
3: У нас многое зависит от погоды. Если будет 2 недели солнца, винда положено, нужно пользоваться этими днями, так как потом может быть там 2 недели плохой погоды, и мы просто будем сидеть дома. Понятно, что физически сложно так долго держаться, но обычно там 3 через 1 — это классический режим.
2: А где был на твоей памяти самый комфортный снег для катания? Это вообще как бы зависит от региона или от оборудования скорее даже?
3: Снег, свежий снег всегда везде прекрасен. Если говорим про вот свежий выпад, который только что выпал, это Япония. Япония, там легендарные осадки, да. Очень большое количество снега, и оно продолжает сыпать изо дня в день. Поэтому я думаю, в этом плане Япония. А если говорим про трассы, там как бы все тратрачено, красиво, Роза Хутор, это тоже место, где мне нравится кататься.
2: Ну, я спрашивал уже, но уточню еще. Часто ли меняют все-таки регламент соревнований? Знаешь, в каком смысле? Нашел какую-то фичу, а тебе... Ага, нет. Вот это вот теперь нельзя делать.
3: Нет. Так на самом деле регламент позволяет делать все. Так или иначе,
2: классно, блин,
3: и уже понятно, что после того, как будет сделан твой трюк, твое исполнение, ты узнаешь, насколько окажется ценным этот трюк в глазах судей, и на будущее будешь знать, имеет ли смысл продолжать его делать.
2: Музыка для сноуборда. Что-то есть в ушах при этом, да? Не знаю, там белый снег и индастриал или дэт метал там какой-нибудь.
3: Ой, я вообще люблю всего понемножку. Много раз пробовал кататься с музыкой, но, к сожалению, не прижилось. Мне нравится, как слушать там, ветер, скорость. Это, понимаешь, да. Это способствует.
2: Это своя музыка.
3: Да, вот. И я почему-то всегда расценивал музыку как отвлекающий какой-то фактор. И не хотелось бы там потом проиграть и там, блин, из-за музыки, из-за того, что не услышал чего-то там, скорости перебрал, и потом винить музыку, так, а музыку мы все любим.
2: А музыка про сноуборд. Я только вот Guana Ape вспоминаю, Lord on Boards, и что-то вот как-то больше и нету вроде бы, да?
3: Слушай,
2: музыканты, ёлки-палки.
3: Очень хороший вопрос, нет, я тоже не воспроизведу хоть даже одну песню, связанную со сноубордом. Интересно, надо будет поизучить.
2: Джордж Вашингтон, Джеймс You Beautiful, Блант и Артур Шопенгауэр, а также звезда Твин Пикса и фильмов Линча Кайл МакЛахлин. Все они родились в один день с тобой 22 февраля. Ну, в разные, понятное дело, времена. С кем бы из них пообщался с особым удовольствием? Шопенгауэром, небось, философию развел бы.
3: Слушай, я не знал, к чему ведешь вопрос. Я же просто ошалел. Типа, к чему ты называешь эти имена?
2: Кто эти люди?
3: Кто эти люди? Слушай, мне реально, повторяй хотя бы несколько, потому что я не обникал даже. Я говорю, в чем вопрос?
2: Ну и ладно. Они просто твои... Они тебя поздравляют с днем рождения 22-го, вот так скажем. Честно
3: вместе
2: и
3: отмечаем.
2: Откровенно на все вопросы отвечает наш гость Влад Хадарин. Продолжим сразу же после мото. Случайности не случайны на Европе плюс.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Спортсмен, сноубордист Влад Хадарин сегодня с нами на Европе Плюс. И давай еще про сноуборд, знаешь, с какой точки зрения. А как он сейчас у нас в России с ним дело обстоит? Это какой-то вот комьюнити большой? Или вот, как мы говорили, это творчество, спорт скорее одиночек, да? И вот нет такого прям вот движа.
2: Так, ну смотри, нет. Сноуборд в России жив, это стопроцентный факт. Понятно, что по сравнению с другими видами спорта, там как гимнастика, хоккей, он в размер гораздо меньше. Но у меня много друзей, у которых сейчас есть школа по сноуборду, и у них загружено зимой колоссально, даже в самой Москве. Я тебе больше скажу, есть в Крылатском, скажем так, искусственное покрытие, по которому можно кататься, в том числе и летом. И даже сейчас есть люди, которые с удовольствием пойдут и там пару часиков, но потренируются сноуборду. Плюс есть летние тренировки на батутах. В общем, все это живое, и люди с удовольствием приезжают и катаются на сноуборде.
1: Я живу не так далеко от одной горнолыжной трассы в Подмосковье. Ну, она сейчас не работает, правда. Но и видел однажды, когда она работала, такую картину, что сноубордисты катались отдельно, и там, где нет подъемников, и потом сами поднимались. Я говорю, а что это у вас так? А нас не пускают на лыжные трассы, говорят, что мы их портим. Это был чистой воды произвол. Могут кататься сноубордисты вместе с лыжниками?
2: Могут, но это не первый раз. В Штатах были такие, сейчас не знаю, скорее всего, все еще существует. Буквально курорты, на которые сноубордистам нельзя приезжать.
1: Просто это опасны, потому что летят, да?
2: Да, это война лыжников и сноубордистов, она всегда есть и всегда будет. Это, знаешь, наверное, две разные культуры, так или иначе. И сноуборд, в принципе, как бы такой панковый экшен с дороги, с улиц. А лыжи, так или иначе, это светская хроника, это как бы элита. И думаю, на этой почве были не разногласия в своей эпохе, и поэтому, собственно, вот...
1: Это вот отголосок такой, значит,
2: да.
1: Интересно рассказывать, но вот бы сначала послушать. Заходите в наши подкасты и читайте нас на сайте Европы Плюс. Там же есть фоточки из студии. Влад Хадарин сегодня с нами, и мы скоро вернемся.
0: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: Weekend Star на Европе плюс.
1: Сноуборд был включен в олимпийские виды спорта менее 30 лет назад, но уже стал неотъемлемой частью самых главных спортивных соревнований. Влад Хадарин, сноубордист и олимпиец на Европе плюс. Да, у тебя две олимпиады записаны в твоей, наверное, спортивной книжке, да? И вот вроде бы сейчас у нас налаживается потихоньку отношение с МОК. И твои личные планы на французские Альпы 2030 как-то оформляются? Или это очень еще далеко и...
2: У нас только-только отгремела Олимпиада в Италии, в которой я очень хотел выступить, но, к сожалению, не успели договориться с Федерацией зимних видов спорта насчет нейтрального статуса. Но, так или иначе, у нас 4 года впереди, есть много времени подумать и подготовиться, и, естественно, с удовольствием бы выступил и там.
1: А как у вас выглядит вообще олимпийский отбор в вашем свободолюбивом и таком незаформаленном виде спорта? Да. Слово такое есть, не знаю.
2: Как ни странно, мне складывается такое впечатление, что отбор гораздо сложнее, чем у других видов спорта. Во-первых, у нас конкуренция у парней огроменная, а всего лишь 30 человек едут на Олимпиаду. У тебя квалификационный период занимает, по сути, 2 сезона. И тебе нужно оказаться по общему рэнкингу в топ-30. Очки ты зарабатываешь, выступая на Кубках мира. И в зависимости от результата получаешь определенное количество, что и позволяет тебе быть в топ-30. Вот. Раньше было топ-40, было попроще, но я так понимаю, по своим причинам разным, не могу сказать почему, было принято решение сократить до 30, и вот борьба стала еще накаленнее.
1: Да, такие голодные игры, как-то игра в кальмары, да. А этот опыт олимпийских игр, это вот что-то такое теплое и светлое, которое всегда с тобой, вот, да, вот ты вспоминаешь, и все, я там.
2: Конечно, Олимпиада — это, по-моему, самый главный старт для спортсмена в принципе. Это праздник для всех, и наблюдать, когда за тобой, за тебя болеет вся страна, и ты представляешь, как бы... Там, где ты родился, это уникальный опыт на такой огромной арене. Ну и, в принципе, естественно, так как это все сделано для нас, для спортсменов, там по многим причинам очень интересно, весело, знакомство с новыми спортсменами и новый опыт. Это
1: да,
2: незабываемо.
1: Да, еще общение же. Это Влад Хадарин, и он с нами на Европе плюс. Послушаем прямо сейчас недавно выступавшего в Москве Джейсона Деруло и вернемся сюда. Не пропустите самое интересное.
3: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
0: Шоу «Weekend Star» на Европе+.

0: Европе плюс.
1: Да, и мы продолжаем Weekend Star со сноубордистом Владом Хадариным, конечно же, на Европе плюс. Знаешь, я тут увидел короткое видео, шорт, рилс, неважно, в котором сравнивают ракетки для пинг-понга. Да, внезапно, где сноуборд, где пинг-понг. Но типа вот за $5 там она такая, да, там типа барам-барам-барам, за 30 она уже вот такая, а за 150 там уже, знаешь, прям сначала прилипает мячик, потом он точно летит. И вот да, вот это есть вот гигантская разница. А в вашем оборудование в сноуборде, вот сноу начального уровня и профессиональный твой, вот он, тут небо и земля тоже, вот такая же огромная разница.
2: Безусловно, у нас тоже присутствует разница в инвентаре, там, ботинках, крепления сноуборда. Если мы говорим про сноуборд, цена строится в основном из-за материалов. Есть скользяк, это то, почему, собственно, и скользит доска по снегу. Она может быть сделана из разных материалов, и та, которая едет фактически быстрее, скользит лучше и стоит дороже. Вот. Плюс мы также акцентируем внимание на материалы, которые используют внутри доски. Обычно дешевые доски, у них шанс, то, что они сломаются там, во время трюка или, в принципе, во время катания, гораздо выше. Вот. Ну и, в принципе, за все это время есть бренды, которые себя зарекомендовали по качеству, по сроку службы, и ты как бы стараешься просто подбирать под себя доску тех брендов, учитывая твой стиль, то, где ты хочешь на самом деле кататься. Потому что в моем случае доска мне необходима жесткая, реактивная, чтобы как бы выдерживала нагрузки, давление, сопротивление. Как бы. А для людей, которые начинают кататься и занимаются как бы любительски сноубордом, можно доску и подешевле, потому что и помягче, например. Она не будет играющий, более свободно, более легко в управлении. Вот. Ботинки тоже отдельная история. Там как бы из-за материалов, из-за срока службы, системы. Сейчас еще много разных систем с обыкновенными шнурками. Система Boa, закручивающая такой как бы мельница на тросиках. У нас есть новая система Step In, которая позволяет, грубо говоря, сноубордических ботинок буквально вставить в крепление без каких-либо
1: танцев с бубнами, да?
2: Да, крепежей ты буквально поставил и поехал, что для многих туристов облегчает отдых.
1: А, ну это все-таки такая, для начального уровня, типа, да, чтобы... Да, не бойся, все просто.
2: Да, нет, это для тех, кто не занимается профессионально. У меня есть друзья, которые пробовали и делали даже трюки, но риск, что, не дай бог, нога у тебя выскочит, гораздо больше, чем в обыкновенных креплениях, поэтому мы, спортсмены, предпочитаем классику.
1: Это Влад Хадарин, и он сегодня с нами на Европе Плюс. Послушаем отличную музыку и вернемся сюда. Да.
0: We can start.
3: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс. Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны.

0: Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
1: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Европа+.ру.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Воскресный вечер. И друзья, да, Европа Плюс, такие как Влад Хадарин, сноубордист. И вот сейчас грустноватую немножко такую песню Риалто слушали. No one leave the discotheque alive. Но тем не менее, вот сложно ли заглядывать за спорт? Вот когда вот, ты не сможешь уже быть в спорте, да? И что тогда? Как тогда?
3: Ох, так далеко я еще не заглядывал. Я осознаю, что рано или поздно будет тяжело выступать на соревнованиях, быть конкурентоспособным новому поколению. Но благо сноуборд, он разнообразный и дает возможность кататься дальше сноубордом и вне соревнований. Обычно как бы продолжение твоей карьеры выглядит в формате там фильмов, видеопроектов. Мы вот, например, сейчас разрабатываем спецпроекты с Винлайн, что теоретически должно быть грандиозно, что позволит нам поднять наконец-то сноуборд российский с колен и сделать еще более массовым его. Да. Естественно, это могут быть там твои проекты, соревнования для нового поколения и много другого, связанное с медиа-составляющей, связанное с твоим именем, школа, бренд, на самом деле все, что угодно. Вот. Дальше...
2: Как повезет. Ну что ж, удачи тебе. И спасибо тебе огромное за то, что к нам приехал. С тобой очень кайфово говорить. И я думаю, что мы еще увидимся.
3: Спасибо вам.
2: Влад Хадарин провел этот вечер с нами на Европе Плюс. Ну а я жду всех ровно через неделю в 17.00 с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
3: Пока-пока.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star. Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера в Москве.

0: Russian Air, Alejandro на Европе Плюс и Pongo. 18:19 в Москве. Ну, у нас все по-летнему, все в режиме уикенда, так что продвигаемся далее, не скучно. И под лучшую музыку, разумеется, куча классных хитов впереди. Услышим Ба Индия, Чой, Мота, Шаде и дождемся через пару минут Кунгси, Дайв Лос Лондон, Galaxy на Европе Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Что-то напоминает, но затрудняюсь.
3: Mm-hmm. Рабочий бит, получается. Подожди,
4: а вот «Oops, I did it again»? Не помнишь, откуда это?
5: «Oops, I did it again».
2: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
4: Вообще нет.
3: Да, да, это неправильно, но подарок ты получишь. Все.
4: Это же песня Жека Воробья.
6: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Привет!

Индия к чему модно Европе плюс. Классная вещица Шаде. Ну, надеюсь, вам будет что вспомнить после этого уикенда. Отлично отдохнули, подзарядились, готовы к новой неделе. Завтра, если что, в понедельник подзаряжайтесь еще и с утра. Бригада У будет здесь с 7 до 10 на Европе плюс. Вэлл и Вики. Все очень нескучно, как всегда. Пока же заскучать не даст Бруно Марс. Услышим I Just Might и дождемся French Montana. Ever since you left me на Европе плюс.

0: Never Since You Left Me. Очень стильный трек от French Montana на Европе Плюс. Ну, если нравится песня, конечно, не забудьте ее поддержать в нашем чарте. Еврохит ТОП 40, там все начинается по новой. Так что welcome на сайте europaplus.ru. Заходите, голосуйте за любимые треки. А пока же впереди у нас Pitbull на Know You Want Me. Дождемся Сабрину Карпентер Эспрессо через пару минут.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
1: Бабки, живо!
2: Я не из тех, кого грабят.
0: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116 784 739 20.

21.30. 0+. Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Pitbull на Европе Плюс. I Know You Want Me. Финале этого часа. Ну, все what you want в плане классной музыки у нас далее. На старте нового часа Sonny Fandera, Think About Us и много других классных хитов. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 19:00 в Москве.

Tokyo Hotel на Европе Плюс, California Nights. Ну, за окном не Калифорния, конечно, но вечера и ночи тоже у нас что надо. Сегодня, кстати, самый длинный день, самая короткая ночь, так что можно отметить это событие при желании. Продвигаемся далее, отмечать будем под лучшую музыку вместе с Tame Impala, Dracula. Вот кто недоволен, наверное, больше всего этим событием, услышим скоро эту вещицу. И дождемся Minnelli, R-City, Disturbia совсем скоро.

0: На ближайшие 45 минут уделим время исключительно хитам. Без остановок будем продвигаться здесь, на Европе Плюс. С нами в это время Кельвин Харрис, Satisfy. Слышим Боба Синклара и Кайзу, I Can't Wait. Али Фарвен, Рене Миллер, Body Talk. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада. Сейф не сломан. Так.
2: Саша, Сашка, Сашенька.
1: На самом деле первая профессиональная бейсбольная команда называлась «Красные чулки».
2: Ну ты нам звони еще, ладно? И Челябинску передавай большой привет. Счастливо.
3: Пока-пока.
2: А во вторник в сейфе бригаду 30 тысяч рублей.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.

Кельвин Харрис на Европе Плюс и Satisfy, как всегда, весьма гениальная вещица. Ну, если кому-то нужно побольше гениальной электронной музыки, всегда можно включить подкасты Top Club Chart и Residence на сайте europaplus.ru, так что welcome, заходите, там много действительно классных дэнс-треков. Пока же, впереди у нас Avalon Rockstone, Vertigo, и дождемся мото. Намек на нас. Скоро-скоро.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа Плюс. Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. С вами в это время Биби Рекс и Faceless.

0: frischem Offenbach. Miles Away. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

и Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.

Ну, что-то новое у нас впереди, по крайней мере, новая неделя, это уж точно. Так что продвигаемся, не скучно, под лучшую музыку завтра. Если что, кстати, с утра просыпайтесь пораньше, если нужно подзарядиться. Бригада У будет здесь с 7 до 10, Вэл и Вики тоже возвращаются после выходных. Так что welcome, бригада У на Европе Плюс. Завтра пока же здесь елку услышим проще и дождемся Tokyo Hotel и Love Who Loves You Back совсем скоро.

0: Вам больше отличных хитов заряжаем на Европе Плюс. Ближайшие 45 минут без остановок. Ловите в это время Marshmallow, Phoenix. Heaven и Кэлитон Арагон тоже здесь. I Run. Слышим Алана Уокера, Broken Strings. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

0: лови Portugal The Man, на Европе Плюс, Phoenix, но еще не финиш этих выходных, есть немного времени, чтобы отдохнуть, так что продвигаемся, заряжаемся перед новой неделей, впереди у нас классный трек от Алекса Ворна, Fear a Dream, и дождемся The Second Voice, лучший трек из нашего чарта, Еврохит Топ 40 на этой неделе, Let Me Be, дождемся совсем скоро.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Только хиты.
1: 45 минут.
2: Чем больше хитов, тем лучше, поэтому заряжаем нон-стоп на Европе Плюс 45 минут без остановок. Впереди в это время послушаем Tame Impala и Jenny, Дракула, Али Фарвен и Рене Миллер тоже здесь. Body Talk, Эбен, Холлоу и много других ваших любимых треков. Впереди скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 23.

0: Песня, благодаря которой те, кто помоложе, узнали, что есть такая группа Шаде. Ну, а те, кто постарше, тоже открыли для себя несколько новых имен. By India, Хчо и Мод, только что на Европе+. А дальше тоже продвигаемся нескучно, еще больше классной музыки заряжаем. Кельвин Харрис на подходе, его позитивная летняя вещица Satisfy. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.

Calvin Harris и Jazzy на Европе Плюс. Satisfy. 23 часа и 34 минуты в Москве. Надеюсь, к этому времени вы уже полностью удовлетворены этим уикендом. Отлично отдохнули. Завтра, если что, подзарядиться нужно, то просыпайтесь пораньше. С 7 до 10 здесь бригада у Вэлла и Вики разбудит вас здесь на Европе Плюс. А пока же продвигаемся далее вместе с группой Tokyo Hotel. Услышим California Nights и Avalon Roxton через пару минут. Vertigo. Дождемся.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. Знаем в это время Медуза. Don't wanna go home. Услышим суперхит от BTS. Swim. Zay тоже здесь. И Die for me. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
0: Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Европа плюс точка ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

тем, у кого планов на грядущее утро нет, то смело остаемся с нами. Встречаем Боба Синклера и Кайзо, работу «I Can't Wait», Бритни Спирс, одной из главных ее работ «Toxic», и услышим таких ребят, как Кунц, Теофилус Лондон и трек «Galaxy». Все это поставлю я, Олег Шишкин. Большой привет каждому!

Совет от Боба Синклера и Кайза здесь на Европе Плюс. И действительно, ждать ничего не будем. Пойдем далее. По пути к нам присоединятся Френч Монтана и Макс Био. Немного послушаем трек Ever Since You Left Me. Чуть раньше король соул-музыки Тедди Свим с хитом Mr. Know It All и Сони Фадера Think About Us буквально через 3 минуты на Европе Плюс.

Plus.

очень даже удачно объединились и представили совместное творение «Феникс», которое сейчас активно покоряет все чарты планеты. И будем надеяться, что это была не одноразовая акция, и ребята нас еще как-нибудь порадуют подобными хитами. Следующий на очереди — Биби Рекс и Фейтлис, тема в жанре «Dance», «New Religion», еще «Flight Facilities», трек «Trouble» и «Алекс Уоррен» с очень даже приятной на слух вещицей. «Fever Dream» не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: исключительно суперхиты. Обещаю, услышим. Хужели Солта, Джамейкан. Также побаловался легким драм-н-бейсом. Cartoon, Кристиан Ярви, Китти Флорентайн. On the Break of Dawn. И послушаем Алеф Арбина и Рене Миллера. Body Talk. А до финала часа с нами Келин Харрис с треком Summer и Sia, Кайли Миноук, Dance Allen.
1: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: афробита и танцевальной электронной музыки. И на выходе получаем отличный хит Jamaican Хужели Солта на радиостанции номер один в России. Предлагаю сохранить эту солнечную атмосферу и далее послушать Доминика Файка, хит Baby Doll. Еще захватим Мишу Миллера, Алекса Вилея, одну из самых моих любимых песен «Бам-бам». Только прежде свое музыкальное слово возьмут продюсеры Эвелон и Роксон, которые раздадут стиля здесь максимально. Трек «Vertigo» уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Disco X on

Идеальная работа Доминика Файка, которая увенчалась успехом практически сразу на выходе и взлетела на вершины чартов по всей планете. И наш Еврохит ТОП-40 не исключение. Восьмая строчка и всего за 5 недель. Окей, 2.33 в столице. Продолжим коротать эту ночь в компании Европы Плюс и в компании Лиани Кало Маскота под хит Стей. Побалуемся новинками. Здесь появятся Тейм Импала и Джези с треком Дракула. И добавим электронной музыки из Франции. Оффенбах, работа Майлз Эвэй уже на подходе.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Москве 3:00.